небо отражает бесконечные задания. Листья, падающие в нам, создают новые узоры на ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу. Все наше небо отражает бесконечные задания. Листья, падающие в нам, создают новые узоры на ее поверхность. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу жизни. Все наше небо отражает бесконечное затмение. Листья, падающие на